сегодня на Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.

Министр обороны Андрей Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

0: товарищ верховный главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
1: С праздником.
2: Войной!

0: რაც არ არის საშიში, არ შეიძლება უცასაში ყოფილიყო.
1: აბა, აბა!
2: გამაცადე,
1: დამიბარ და დაუნდა.
2: Где ты,
1: ломтик?
0: Ჩაში მე შენ გაგატე
1: ვისტა ფერაბი
0: როგორ მოხერხე ასე გაგმა საღეჭრეზინში
1: ეს ობობის ქსელი არისო
0: ნუ მაცინებ ეს ხომარ არის ნამდვილი ობობა ყველაფერ
1: მოწყობილია
0: გავწავოთ რა ადგილი. იქნებ შენი ადგილიდან უფრო შემეშინდეს. გავწავოთ.
1: ამის
0: ხომერი მეთქოთ.
1: კოჭი წუხდები უბრალო ძალიან მეშინია.
0: Да кто?
3: Самосовой хренателла.
0: Нахе, нахе.
3: Деньги на экране.
4: Так как ты видел монстра, был он как дом, я взвал на деревне. Знаю, поверить мне не просто, я был гладнокровен и смел. Я видел их огромных, и хвостатых, и крылатых, но я даже не подал вида, быть спокойным я сумел. Все очень просто. Это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Ведь тигруля с тобой, ну а страхи такой пустяк.
2: А как же билетер?
4: Дерутся тут, пушуют там. Все это и не снилось вам. Я хладнокровен был и смел, спокойным быть сумел.
5: Ведь это трюки там в кино. Об этом знаем мы давно.
4: И так легко, смотря в экран, поверить в это нам. Все очень просто, это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Видит все хорошо, ведь игруля.
5: А также Кристофер Робин.

0: ჩემი დათკბილი?
1: სვათქია.
2: გამარჯობა. რასაკეთებ?
1: Я нет ничего ничего. Я так.
0: Ну, я так. И сейчас мы петрис. Да пёлше тьма.
2: Гегеш. Да. Эсме веп. Эсме веп. Эй, тедерти да кону меуре пели. А, и шен хам веп. Шен хма, шен. Веп, когда икс стапилос монстра.
3: Молнию заела. Кролик, будь друг.
2: Гачерки, домой. Да, гачерки, домой.
3: Ой, да куда ты? Пристегни его в духу.
2: Гачерки, гачерки, домой лоды, домой лоды.
4: И Давид.
0: И Давид стоит.
4: Мишмелет.
0: Мишмелет. Мишмелет.
4: Мишмелет.
5: Хорошо, молодцы. Так, хрюник,
0: Арди.
5: Теперь удираешь от чудища.
0: И хлакается леочку.
4: Да, Кристофер Робин. Рома Вучку. Мишмелет, Мишмелет. Птхилат. Птхилат.
5: Осторожно, камера.
1: Монстры! Тигры морковища, морковный тигруля.
4: Монстры, ну, бачия, веклер и анстапилос.
2: Камарджобат, амханаге. Мишвелеч. Камарджобат, амханаге, бо. Мишвелеч, я митверга мовдива.
3: Мне что там, выходи!
0: Вини, готуна. Сад дай каргет.
5: Эй, куда все подевались?
1: Скорей! Сюда!
0: Чкаракет! Мам, Эви!
2: Эй, сотхарт.
3: Имейте совесть.
2: Геқопат, сендиси икониет. Гамомиқванет акедан.
4: Вини чვენი მეგობარია, უნდა დაвихმაროთ.
0: Ичи. Шен мартари ხარ. Ификრე, ификრე.
3: Мысль.
0: Кутре. შენი ამოცანა შიაში მოუჩვენე როდესაც მიარყამ ქეფშებს ერთმანეთს რა აშინებ ურთულს და ვარდება ორგუში გასაგებია გასაგებია არ არის საჭირო ყვირი გასაგებია გასაგებია არ არის საჭირო ყვირილი ორმოში ჩავარდნენ ურთულს
2: ცოტა ეკონომიურად Пале амовиყვან ვეფხუკას. Ай,
3: ау. У, неплохо.
2: Ом, шენიერია.
0: Ой, очкула. Велапери გასაგებია карта 1 сам. Хасменეთი არაფერი.
2: Вини, მეკობარო.
3: Вини, друг.
2: Вини, მეკობ.
3: Кошмар. Лежит.
0: Траусы сейчас холод девс. Да молодца на мэр гамофизила была.
1: Закопаем пока не очухалась.
0: Хоп, тогда мы с тобой чем сам.
3: Костюм.
1: Костюм.
0: Самоси.
6: Как костюм?
0: Самуси?
7: Ну да.
2: Да я хстаю Самуси. Чвени сашинобата фильмствис.
0: Ха-ха-ха, мартла-мартла, убрала Самуси.
1: Всего-то костюм!
4: Хом хедалт, эс анарис урчхули.
8: Вот видишь, хрюник, это не чудище, это... Хрюник.
4: Кочуна, мегобару, рактирс.
0: Арапери.
4: Шен намдули гмири хар. Ყველა გადაარჩი. არაფერი შემამძული გმირი ხარ. ყველა გადაარჩი.
8: Всё позади.
6: Не всё. Когда ты оказался в беде, я тебе не помог. Кому нужен друг, трусишка?
4: ყველა ფერი ცუდი უკან.
8: Хрюник.
4: Кочуния, сахлуши хар. Мы шен сачукари мугидани.
8: Чеми
4: гмирис шарпи.
0: Мадлоба, мадлоба, мини. Мирвор гмири.
8: Бедный, бедный мой хрюник.
4: Бепхуа куртрело Кристофер Робин. Гмири шар. Неки швели, шен, вили. Ой-ой, деда!
6: Мамочки! Если вас не затруднит мистер Монстр, отпустите, пожалуйста, моего друга. Ой!
4: Балчур!

0: спросить.
1: Кто я?
2: Вин.
0: А кто же еще?
2: Нет.
0: Ты настоящий герой.
2: Эй, Шен.
0: Конечно.
2: Шен, нам дали гмириха.
0: Пойдем скорей и всем расскажем.
2: Кит, а видит, у вас вуамбот.
1: Вини,
2: Шен и Вигия. Квишвелет, квишвелет.
0: Спасите, спасите, на помощь.
2: Меги швед.
1: Зверь пасо мастро.
2: Стане вечем с мегу вас там.
3: Эртхел майца.
2: Дасасули.
4: Конец.
2: Ваша, ваша. Год у нас фиг гмирия. Асет хтеба.
3: Шени ар вичи, макрам Мустафилоси ахар мишиния.
0: Нет.
3: Шени ар вичи, макрам Мустафилоси ахар мишиния.
0: Больше не боюсь. Если что, хрюник их одной левой.
2: Там дедас, бевый брокколи япс палсат.
1: Момитес,
2: миси миртмева. Кристоферови, моди камовпалу, да орджер висамсмут. Татуни атурча.
1: Пышка, пышка.

0: იყოს.
1: I miss you so much, guys. Stop it. I said stop it.
2: Паладжио.
0: Да ты кидав дагчат. Зэдмети 150 евро. Специальный мхатвар мзареули თქვენთვის. Леонардо да Винчи шедеврис керц моамзадებს.
2: Леонардо да Винчи гиყვართ?
0: Дех.
2: Миერთვით.